0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: яким я захопляюсь мовчки. Не чекан, не так от нежидан. Гості.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

чайка в силуэты. Тут нильские гуси ходят, як фацеты. Тут под моим домом пацуки помером с хундов династию ведут. Аж от самых нибелунгов над твоим домом ветров зарубы. Под твоим домом крыницы ды трубы. Склеп быцам с фильма, что снял балабу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Напрыканцы тыдня ў Мінску пройдзе грандыёзны рэлігійны фестываль, хэдлайнерам якога стане славуты амерыканскі прапаведнік Франклін Грэм.
1: Грэм – вядомы прыхільнік Дональда Трампа. Імаверна, што фестываль надзеі ў Чыжоўка-арэне наведае і спецпадсланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул, які з'яўляецца блізкім сябрам Франкліна Грэма і які нядаўна анансаваў свой прыезд у Беларусь.
0: Візіт Коула, як звычайна, не абыдзецца без сустрэчы з Лукашэнкам, без дамоўленасці па санкцыях і вызвалення палітвязняў.
1: Чым яшчэ можа быць адметны прыезд юрыста Трампа ў Мінскі, што чакае вялікую здзелку паміж Беларуссю і ЗША?
0: Разбіраліся наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
2: Узгаданая вамі такая падзяка выказаная там ці там словы добрыя выказаныя Трампам на бок на адрас Лукашэнкі. Усё ж такі гэта было ў звязку з гэтым абменам 5-5, па выніку якога выйшаў на волю Анжэй Пачобут, але гэта было колькі дзён таму. Звычайна ён як бы рэагаваў дастаткова хутка. Ўсё ж такі разумее, як працуюць сацыяльныя сеткі і колькі жыве інфармацыя. А тут колькі дзён прайшло, і толькі зараз з'яўляецца такі допіс. Як думаеце, з чым это звязана?
3: Ну, самае простае тлумачэнне, это, што называецца, рукі дашлі. Трамп так крышачку заняты, як мы бачым, шмат чым. Вот, это одно. А другое, не выключы, ну, это такое, ведаеце, как бы спекуляцыі. Вось. Но не выключана, што, умоўна кажучы, вот эта дэкларацыя Коула, что я хутка зноў приеду. Он, як мы памятаем, вот был недавно в сакавіку, значит, теперь уже вот дистанция от одного визита до другого 3 месяцы. Ну, магчыма, напрыклад, это кому-то в Москве не сподобалось. А чё он так часто ездит? Вот. А, так сказать, для того, чтобы уравноважить вот эту, как бы, вот этот, ну, пугу, не пугу, ну, вот некое незадовольнение с Москвы, то от Відповідно, был, так сказать, что называется, зроблений жест, который подтримливает жадання все ж таки нет, все-таки сустрэцца. Насуперак нават нечаму незадавальненню, і уже на самом высшем зроўні было сказано, что вот это позитивно, и концовка. Дякую вам. Можно пригадать, до речи, Колесникова дякувала, ну, Трамп дякує. Тут, конечно, можно сказать, что, ну, так он же их и сажал. И того же Пачобу. Ну да, тем не меньше. Вот то, что сажал, это кепско, а что вызвали, дзяку. И я думаю, что я бы сказал так, вот после, понятно, этой заявы Трампа, этого поста Трампа, хуткий визит Коула робится больше маверным, чем калиб этого поста не было. Вот так, господи.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра беларуска-амерыканскія стасункі.
2: Ну, ось, дарэчы, ну, я разумею, што мы тут это уже как бы ідзем на глебу досыць такую меркаванню развагаў, ці нават гіпотэз, але ці чакаеце вы, што гэты візіт Коула, ён сапраўды прывядзе да ось гэтай так званай колькі раз прамоўленай вялікай здзелкі, бік-діла гэтага?
3: Как бы складано сказать, складано, чем в уголе может это, что мается на увазе под этим бигдилом. Коли вызволение велизарной колькости людей, может на вот всех, ну это махчим. Я думаю, что этим разом будет вызволение великой колькости людей. Но коли казать о бигдиле, как бы, як таком, как бы, на вот геостратегичном проекте, то его, ну, можно контур его, так сказать, идеальный, что называется, описать. Это вызволение всех политвязней. Это все ж таки спынение репрессий, про что вот в свой опошний визит Коул сказал, что кепско, коли мы вызволяем одних, а Лукашенко сажает инших, и в чем-то дамка. Вот. С иншого боку, ну, американские санкции уже с большего амаль вычерпанные, але, ну, вот, как бы, а транзит, а европейские санкции, ну, да, они как бы не залежат от Трампа, Трамп их не вводил, и Трамп их не отменяет. Но вот коли б, умовно кажучи, в межах этого процесса удалось домовиться про это, ну, вот, вот это бы, саправды, был big deal. Вот. Ну, и как бы такая уже свыше задача, я бы сказал, которая, я думаю, что и многие аналитики лечат, что Трампу все-таки вот эта гульня с Лукашенко, не то, что ему там политвязни так мельми хочется, как бы, что вот, вот это мета, вот я этого хочу. Там это сотни миллионов, ну, навод там пару миллиардов. Америка отрымая там это белорусские родовища. Ну, я так сам, это не той масштаб. Все, многие все-таки лечат, что как бы такая звышзадача этого, это как-то Беларусь дистанцировать от России. Ну, не знаете, чтобы она все туда, так сказать, шлях забыла, вступила в НАТО, это все лухта. Ну, как-то вот, вот как я для себя, так сказать, вот это формулировал, вот Трамп хотел бы, каб Лукашенко стал Такаевым, Тимирзиёевым. Вот они оба в Москву съездят. Но сгодитесь, что как бы, ступень незалежности Казахстана и Беларуси от Москвы, они разные. И вот как бы это вот привести к тому. И в это той выпадок, коли хоть за все и Лукашенко был не суть. Он, правда, хотел, как поток грошей от России был ранейшим. А вот, ну и вот коли обмялевывать вот как бы контуры саправды великой сделки, биг-биг сделки, вот такое, но это навряд ли будет худко. Але некие элементы этого мягчимые, умовно кажучи, вызволение еще сотень, и может, навод всех, я думаю, что это реально. Вырешение транзита, скажем, калийных угноений конкретно, я думаю, что это так само мягчимо. И причем я не выключаю, что это может быть элементом вот этого потепления с Польшей. Порты есть не только в Литве, между иншим, в Польше так само. Ну, там далей, но это все-таки лепше, чем услуга. Вот. И тому, ну, а чему не? А чему? И я думаю, что все это тлумачение, ведаете, там, Евразвяз забороняет, ну, так, все не забороняет, а завтра дозволяет. Умовно кажучи, до опошнего часу Литва и Польша костьми клались, чтобы эти санкции не были скасованы на уровне Евразвязу. Как вы памятаете, там, Португалия домагалась. А коли, умовно кажучи, Польша станет лоббистом смягчения санкций, я думаю, что пытание может быть и вырешено. Але ці будзе оно вырашено вот на протягу там двух месяцев до визиту, ці може меншого срок визита Коула, ну, не ведаю, может быть, это треба ведать, як люди домовляются, як размовляють, чим они гандлюються. Тому что, бачите, ну вот Трамп выводит войски из Европы, из Немеччины.
2: Ну не из Европы, он сказал, что из Немеччины, махчимо, у Польши.
3: Да, из Немеччины. Но я просто про то, что а вот как бы есть какие-то позиции в Польше, на уму, в Литве. А может быть, про это, до речи, так само были чуды, что, может быть, эти войски будут не отправлены в Америку, а там навод краины назывались. Ну это таки был какой-то слив незразумелый. Там была, сдается, Румыния фигура. Уравала, Польша и Литва. Забрать эти войски и перевести тут.
2: Но это Трампу...
3: И там, до речи, еще одна вот опция. У нас, вот я когда поглядел наши СМИ, их так не извернули увагу, а эта штука важная. И, как бы, можем, навод вельми важная. Вы, напевно, бачили информацию, что Трамп сказал, что Немеччина не отрымая ракеты средней далекости. Это был проект. Я нагадаю, это был проект администрации Байдена разместить ракеты средней далекости. И тогда Лукашенко и Путин обвестили, что ах так, вы в 26-м году разместите ракеты средней далекости, а мы, Беларусь и Россия, разместим в Беларуси Орешник в отказ. И отрымалось так, Орешник заявился, як отказ на махчимое размещение американских средних ракет средней дальности в 26-м году. А он заявился в 25-м, а в 26-м. В 2006 году Трамп говорит, а я передумал, мы не будем размещать. Не будем, в принципе, размещать ракеты средней дальности. И тогда Орешник отказ на что? Ни на что. И отрымливается это однобоковый крок. И принамсі есть предмет размовов, махчима с Лукашенком, махчима с Путиным. Так тогда Орешник? Ваш Орешник был отказом на то, от чего мы отмовились. Вот это как-то не фиксуется, но как бы Орешник отказывается, так сказать, сказать, оказывается отказом на погрозу, которой нема, которая скасована.
2: Ну, зато інших погроз кольки, вы ж бачите, вон вся Европа точит зубы на такую плод гэта его белорусский смачный
3: салат. Ну, вы ведаете, я не выключаю, что вот это все-таки, это может быть темой, я кажу, размову и с Лукашенком, и с Путиным.
0: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён паразважаў пра беларуска-амерыканскія адносіны і будучыню вялікай здзелкі. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
4: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: этом участвовать. Но еще раз повторяю, я очень уважаю людей, которые имеют другое мнение и этим занимаются. Как в науке. Вот есть наука фундаментальная, есть прикладная. Вот фундаменталисты, они там пишут какие-то общие теории, они нужны. Я прикладник. Исходя из этого, на сегодняшний день, то, что я могу делать и то, что мы будем делать, это просто звучит в простом лозунге. Ты не можешь спасти страну, спасай людей. Ты не можешь помочь стране, помогай людям. Вот и все. До меня это ближе. Если там мои знания в экономической составляющей каким-то образом пригодятся каким-то людям с точки зрения, мы недавно обсуждали, там банк для мигрантов или еще что-то. Вот это я понимаю. Я понимаю, что это может быть полезно. Я понимаю полезные структуры, как мы обсуждали опять же с бизнесом, выстраивать систему бизнеса, при которой идет обучение людям, которые хотят предпринимателями стать, и они будут при прочих равных принимать репрессированных и там белорусов, которые пострадали от режима. И мне это понятно. Я понимаю, что это спасет там или поможет там 20 человек. Я не очень понимаю, кому поможет моя экономическая программа «Будущее новой Беларуси». Потому что в той экономической программе мы не знаем то, что случится. Сегодняшние темпы развития того же ИИ настолько огромны, что сейчас писать про экономическую программу, мы еще в 2020 году тогда сказали, что смысл, удивительно, был вызов еще в 2020 году. Без стратегии жить нельзя, а стратегии устаревают в течение года. В 2020 году это уже было понятно. И мы в банке у себя уже не писали пятилетние планы. Мы где-то видели там какое-то направление, плевали на него и реагировали по ситуации, понимая. А сейчас мы должны весь ресурс бросить, сидя в эмиграции, на то, чтобы написать экономическую программу или воспитать будущих депутатов. Хорошее дело, наверное.
1: Виктор Бабарыка поделился своими планами по працаўладкаванню, а так само распавел подробязней про идею створения банка для эмигрантов и про то, ці реально гэтую идею ажыццявіць.
0: Я шукаю зараз працу и я веду перамовы, каб найти себе працу, потому что я абсолютно упэўнены у тым, что каб працаваць на політичному полі, ты повинен иметь некий заробок. И только тады ты можешь працаваць без уласной корысти на гэтым полі. И там вот так, я шукаю, я спадзяюся, что знайду. Было вельмі цікаво, что ты ідэі, якія былі у нас до 2020 года, зараз яны актуальны. И я спадзяюся, что, можа, у травені ці у наступным месяце гэта пытанне вырашыцца. Ось. А на конт банка, то я ее раскритиковал, эту идею. Могу рассказать мою собственную эволюцию. Я вышел и сказал, банковская сфера для меня закрыта. Почему? Потому что я абсолютно уверен в том, что нельзя встроиться в систему для тебя чуждую. То есть я, наверное, был какой-то там менеджер в белорусской банковской системе, наверное, был бы там интересен в российской, но вряд ли я был бы в немецкой интересе, потому что я просто не знаю. Там совсем другие принципы. Я себе это как банк просто-напросто вычеркнул из списка возможных моих профессиональных интересов. Но в одном из разговоров как раз вот возникла тема, что оказывается, существуют большие проблемы к доступу к ресурсам не только с точки зрения открытия счетов, но и вообще фондирования и финансирования малого и среднего бизнеса среди эмигрантов. И мне сказали, что ну а что это, вот у вас же там такой классный опыт, а почему не посмотреть? Я как-то так поулыбался, ну думаю, ну вот все-таки, наверное, тема может быть интересна еще. Но тут мне сказали волшебное слово, а именно Европейский банк реконструкции и развития. А мы, как Белгазпромбанк, были самым крупным его партнером. И вдруг меня посетила мысль. Думаю, слушайте, в Европейском банке же практически свернулись все программы основные. Им, банк иммигрантов для развития малого и среднего бизнеса, по идее, хорошая им штука. Я, честно скажу, позвонил и говорю, слушайте, а где вы сейчас работаете? Они говорят, мы не работаем точно нигде в Восточной Европе. Ушли в Африку, в Турцию, Европейский банк, значит. И даже не в Турцию, а куда-то там на Ближний Восток. Я говорю, а фондирование в Польше можно сделать? Они говорят, в Германии не сделаем, а в Польше можно. И я вдруг думаю, слушайте, оказывается, если будет Европейский банк партнером, идея имеет право на существование. Я воскрес, думаю, ну вот, надо, значит, заниматься. Но потом я встретил ребят, которые занимаются, назовем так, финтеком. И когда мы начали обсуждать, я им начал рассказывать, как мы видим новый банк, оказалось, что смысла нету. Лозунг в конце 10-х годов, который был сказан Белгазпромбанком, мы убьем все банки и застрелимся последними, он оказывается правильный. И поэтому делать банк, который однозначно сразу нужно застрелить, смысла нет никакого.
2: Як зазначає Віктор Бабарико, у його є відчування, що тягом 5 років банки у такому вигляді, як вони існують, зникнуть і буде сформована нова фінансова система. Тому ідея банка для іммігрантів не має перспективи, а ось каса взаємодопомоги має право бути.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

Старт голосования у координационную раду подтверждены. Международная федерация боксу сняла все обмежования супраць белорусских спортовцев. Вышла аудиокнига Ганны Янкутты «Маленький шпрот и его подшвары». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Валя Лаевская.

0: Радио Рация.
1: Рация.
2: Игорь Белорусская, Радио Рация. Наши координаты 98.1 FM, Белостоку, Городня, 99.2 FM, Берасель, Белоподрядская, да и так само в интернете rc.com. Черговая информация. Далее мы собираем в нашем эфире. У Белостоку пришла пресс-конференция, присвященная 45-му юбилейному международному фестивалю церковной музыки «Хайнука-2026», который отбудется с 20 по 24 травня. Организаторы рассказали про концепцию сёлетней редакции, да и основные подеи фестиваля. Директор фестивалю Миколай Бушка значил, что сёлета в программе удельничают хоры из Европы, Азии и Африки, у тем лику из Украины, а так само белорусский хор.
3: Приезжают до нас хоры из 13 краин света, и у каждого есть граница. Приезжают до нас хоры из Украины, где, как известно, война. Планируется так само удел слова та хора, который репрезентует свободную, вольную Белоруссию. Русь, это хор Уния из Вильни. Ну, але приезжают, мою надежду, что будут у нас хоры из Африки, из далекой Азии, это армяне, это азербайджане, это грузины. Открываем мы так само очародья диаспор. Ну, свет такой, что много людей по разных причинах. Грузинов, чи российцев, которые нашлись за границей, бо за Австрии, и там пропагуют свою музыку, поповняючи, что вельми чешить так сама. И неким судом доводячи до гэта, что рдзенные жихары гэтых краин так само спевают церковную музыку. Так было, например, в прошлом году, где приехал до нас хор из Нидерландов. Фестиваль организуем под лозунгом «Свет церковной музыки», «Музыка церковная свету». Ну и что хочем в целой программе показать, как наибольше музыки из разных краин света. И тому каждый из тех хоров, который из 13 краин приезжает, покажет так само свой элемент. И это, думаю, побачим так само в инаугурационном концерте, где сирот 19, сдается, творов молитв разных композиторов, а сирот и их так само польских композиторов и белорусских. Я хочу

0: Мікула ні з кім з сябраў камісіі, і наколькі вядома, з Павлом Ліберам таксама у апошні момант яны камунікавалі. Вось, таму я так наўпрост, канешне, не адкажу, чаму гэта з'явілася зараз. Тут хутчэй да іх пытання, але чаму яны не спраўдзілі інфармацыю, а выдалі гэта так на гара. Вось тут у мяне, канешне, пытанне, можа, яны хацелі паспець, я не ведаю, прадатвараціць беду, ці што. Вось, але тут хутчэй пытанне, ну, да іх, чым яны накіраваліся, і ўвогуле, адкуль у іх гэта інфармацыя з'явілася, як яны гэтую тэму пачалі распрацоўваць, як доўга яны працавалі над ёй, ну, у мяне шмат пытанняў таксама.
1: Павел, для вас тое, што здарылася з кампаніяй, з пытаннямі да кампаніі верыфікатара, было такой нечаканасцю?
2: Это было неожиданностью, потому что как раз-таки к кампаніі верыфікатара у нас было менш усяго вопросов. И я уже пояснял, почему, потому что достаточно крупная кампанія. И в данном случае у меня нет особо претензий к нашей Ниве, ну, то есть журналисты, безусловно, хотели сделать свою работу, как бы плохо, что они не поговорили с компанией Samsap, плохо, что они опирались на статью, которая там была признана судом, как бы недействительной. То есть я думаю, что в данном случае просто спешка породила какую-то неаккуратность, и в итоге появилась, как бы, с одной стороны, достаточно серьезная статья с обвинениями, с другой стороны, практически на следующий день, как бы, опровержение вот самой компании Samsap, которую опубликовала наша Нива. При этом очень важно, что часть вещей действительно были значимыми, да, то есть, как бы, например, наша Нива указала на утечки, мы пояснили, что это были за утечки, или наша Нива показала на российское происхождение основателей, мы действительно взяли время перепроверить эту историю. Ну, то есть, я думаю, что эта история, безусловно, могла бы быть более спокойной и этичной, и более профессиональной, как мне кажется. Но в любом случае я особого вреда в ней не вижу, кроме того, что мы там потеряли какое-то количество времени на то, чтобы все перепроверить, отложить запуск, ну и какое-то количество нервов, чтобы, безусловно, поотвечать на все вопросы, успокоить людей и прочее.
1: Ну, бачыце, запуск вы адклалі, і калі ўжо ўсё было гатова да запуску, пачалася вось гэтая масіраваная DOS-атака. Ці можна падрабязней пра яе, як гэта было арганізавана, колькі, напрыклад, рэжым мог умоўна выдаткаваць на гэта грошы?
2: На самом деле, сама атака началась даже не к 21.00, она началась чуть-чуть раньше, и, соответственно, она была достаточно массированной, ну, то есть, как бы, мы насчитали там более, ну, почти 2 миллиона запросов, которые пошли на там платформу «Три слоны», по-моему, 1.3
0: миллиарда,
2: не миллион, миллиарда, да, 1.3 миллиарда, которые пошли на саму платформу. И я думаю, что задачей было как раз-таки всю эту историю замедлить, соответственно, ну, потому что когда, к сожалению, совпало, что атака началась ровно в тот момент, когда мы решили дополнительно проводить тестирование. Соответственно, это все пришлось делать под этой нагрузкой. Условно говоря, там одним глазом тестировать, вторым глазом там создавать правила. Потому что проблема таких атак не столько в том, что они влияют на отказоустойчивость системы, сколько в том числе в том, что они выедают деньги. И, к сожалению, современная борьба с DDoS-атаками – это борьба денег против денег в том числе. И режим эти деньги тратить готов, они у него есть. У нас денег, к сожалению, гораздо меньше, и брать там их неоткуда. Поэтому, как бы, нужно очень эффективно реагировать и отрабатывать стратегию, чтобы не уйти в минус, и при этом параллельно там заниматься тестированием системы. При этом, на наше счастье, мне кажется, мы не ожидали таких массированных угроз, я скажу честно, потому что в прошлый раз тоже были там атаки, но они были там несущественные, там 10 миллионов запросов, там 12 миллионов запросов. То есть, соответственно, в этот раз еще в апреле, когда начали атаковать «Три слоны», мы увидели, что объемы возросли многократно, режим готов тратить на это деньги. И мы в том числе стали пересматривать, окей, а под такой нагрузкой, если компоненты платформы, которую мы хотим оптимизировать, нам пришлось оптимизировать подходы к серверной части платформы. Комиссии пришлось это перепроверять, потому что мы не можем просто как технический партнер что-то сделать, и потом как бы комиссия это просто примет. Да? Комиссии нужно убедиться, что это работает как нужно. И вот вся эта цепочка

0: цепочка каких-то факторов и стала причиной основной задержки. С точки зрения трат, ну вот когда мы оценивали апрельские потенциальные траты, у нас это гипотетически доходило там до 50-60 тысяч долларов. Почему мы считаем, что это дорого, хотя обычно DDoS-атаки дешевые? Мы это видим по характеру трафика, что это трафик не с популярных каких-то ботнетов, который легко отсекается с современными клауд-провайдерами. Почти половина этого трафика проходит через щиты CloudFront, Cloudflare, и, соответственно, это значит, что он идет, как правило, с мобильных ферм, то есть с мобильных устройств, с десктопных устройств. И дальше, соответственно, это, опять же, вопрос денег. У кого есть деньги, те и могут купить такие фермы, которые, постоянно меняя IP-адреса, эмулируют настоящие мобильные телефоны для того, чтобы, соответственно, популярные клауд-щиты их пропускали. И вот эта гонка, как бы, она непрерывная, поэтому как бы, в ближайшее время, я думаю, что мы не расслабимся до конца выборов, потому что вот одна волна сейчас вроде бы стихла, мы сейчас ожидаем вторую сразу после начала выборов. Поэтому пока что вот мы находимся в режиме постоянной готовности. И, как правило, волны до этого, они активно начинаются ночью, чтобы ты за этим не следил, и чтобы ты... Ну, и поэтому у нас сейчас еще такой режим, когда мы там ночью просыпаемся, смотрим, что происходит. Ну, то есть, беспокойное время, я бы так сказал.
1: Але чаму ўсё ж з усіх кампаній Лібер выбраў менавіта тую, што была заснаваная грамадзянамі Расіі, якія пераехалі ў Ізраіль і цяпер ужо сталі грамадзянамі Ізраіля?
2: Давайте паслухаем, што адказвае на гэта сам Павел Лібер.
0: Вопрос правильный, как бы давайте разделим его, кстати, на две части, потому что многие люди почему-то считают, что у нас было очень много времени на то, чтобы все сделать. Но это, к сожалению, не так. То есть, несмотря на все рекомендации, что там разработку нужно было начинать там, за 8 месяцев до выборов, в итоге все началось за 3, когда были приняты финальные решения. Поэтому не так, чтобы было много времени как бы все делать. Да? Второе, когда мы выбирали компанию, в прошлый раз мы работали с компанией Verif, как бы, и в целом компания была неплохая, но поскольку мы с ней уже работали, мы понимали, что за 2 года там режим может пытаться найти к ним какие-то, как бы, соответственно, подходы, и мы принципиально хотели другого провайдера. И когда мы смотрели на другого провайдера, мы выбирали между разными компаниями. Была компания SamSub, была компания Onfido, была компания Regula, которая еще хуже, чем SamSub в плане российскости производителей.
3: И белорусскости.
0: Да. Для нас очень важно было смотреть тут не на происхождение, как бы, а на какие-то более основательные профессиональные факторы. Позиция компании на рынке, признание компании на рынке, те сертификаты, которыми она обладает, потому что сертификаты гарантируют международный аудит. Соответственно, компания не может пользоваться российским софтом, сливать данные в Россию, пройти при этом как бы международный аудит. Да, то есть, соответственно, как бы мы руководствовались набором как бы все-таки каких-то общепризнанных профессиональных факторов. То есть, и да, как у многих компаний сегодня есть как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 2022 году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатель хорошей прозрачности и честности компании. Ну, и опять же, у них большая клиентская база, у них есть крупные бренды как бы в клиентах, поэтому мы исходили здесь исключительно из синтетических факторов.
1: Ну, а голосование протягивается ранком 13 травня, а не глядячи на все складанности, на выборах УКР уже проголосовали каля 500 белорусов.
4: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Кітай.
5: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный. Очень непростых для себя условиях.
2: Дмитер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
6: Это я кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Дональд Трамп паляцеў у Кітай. Ён не быў там з 2017 года. Візіт, які планаваўся ўжо некалькі месяцаў, адкладалі праз гандлёвую вайну і рэгіянальныя канфлікты.
2: «Мы і Кітай – дзве звышдзяржавы свету», – заявіў прэзідэнт США перад вылетам. Цікава, а дзе тут месца для Расіі?
1: Тэмамі для перамоваў з Сі Цзінпінем будуць у тым ліку Венесуэла, Іран і Украіна. Ну, тут вядома і Расія.
2: Напярэдадні Трамп у сваім стылі пачаў прагрэў аўдыторыі, каб тая загадзя рыхтавалася сачыць за тэмамі, якія будуць абмяркоўваць. Напрыклад, апублікаваў карту, на якой Венесуэла выяўлена як 51-й штат США. А таксама сказаў, што ніякіх таемных дамоўленасцяў з Пуціным не мае.
1: Дык пра што ён будзе казаць у Пекіне? Ці намячаецца нейкае новае сяброўства паміж ЗША і Кітаем? Давайце паслухаем, як журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмяркоўвае гэтую тэму з гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
3: Сам візіт Трампа ў Пекін, ён выглядае не як нейкая пратакульная такая сустрэча, а як десант таких технологічних королів, так, на борці Ілон Маск, наприклад, так, керівник Віда. Ми бачимо спробу вибудувати новий сусвітний некий парадок про бізнес. Перед вилітом Трамп зробив гучні заяви про близьке закінчення війни в Україні і обверг таємні домовленості з Путіним. Тим часом Пентагон підвищує страти. Війна з Іраном уже коштувала Злученим Штатам 29 мільярдів доларів. Це не стане жадання Трампа ось закрити український кейс, просто спробує визволити ресурси для супростояння, да, з Іраном і Пекіном.
4: Ну, ведаеце, насамрэч, з майго пункту гледжання, конечно, это ўсё мы можам разглядаць у іншым треугольніке, вялікім треугольніке адносін паміж Злучанымі Штатамі, Расіяй і Кітаем. Вось, і таму у гэтым треугольніку, ну, это так званы стратэгічны треугольнік, у гэтым стратэгічным треугольніку ясна, якая была стратэгія Трампа спачатку, вось гэтага срока, это адцянуць Расію ад Кітая з тым, чтобы Кітай стаўся адзін. Вот. Тому вот ему было потребно скончивать вот эту войну, как ему кажется, ненужную войну, да, с Украиной, и заняться уже Россией, то есть перетянуть Россию на свою сторону, привлечь ее там, я не знаю, какими-то там хорошими там бизнес-планами и так далее, и тому подобное. Но не получается. Не получается, потому что война не заканчивается. Вот. И Украина не слушается. И Украина не хочет сделать то, что хочет сделать Трамп. Очень быстренько заключить мир, отдать Донбасс России. Вот. И на этом закончить войну. С тем, чтобы Россию как бы втянуть в свою орбиту, я про администрацию Трампа, и оттянуть ее от Пекина. Не получается. По календарю у них ничего не выходит. Вот. Поэтому тут он еще и втянулся в эту авантюру с Ираном, которую ее отчасти втянул и Израиль. Ну, как бы администрация США – это не подросток, который не может отвечать за свои действия. Это все-таки взрослые люди, они сами втянулись в это дело. И они, Трамп прилетает в Пекин, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях, невыгодных для себя условиях. Контекст отношений таков, что Соединенные Штаты сегодня не могут добиться того, чего они хотят добиться от Ирана. И они думают, что они в краткосрочной перспективе не смогут этого сделать. А вот. Плюс ко всему, ну, понятно, что технологически на сегодняшний день Китай уже сам по себе является достаточно автономным. Поэтому попытка Трампа продемонстрировать технологическую мощь через этих энных персон, Маска, еще там кого-то, еще кого-то, ну, это было бы актуально, наверное, лет 5-10 тому назад. Сейчас это уже не настолько актуально. Эта демонстрация, она как бы запоздала, с моей точки зрения. Это не потому, что я люблю Китай, не потому, что я разделяю китайскую, там, я не знаю, политическую, технологическую модель. Иногда меня мои наши слушатели не очень хорошо понимают. И я просто констатирую объективно, как эксперт, это уже опоздание. Вот. Первое, второе, геополитические ситуации сейчас невыгодны для Трампа, и они там будут обсуждать в первую очередь Иран. А вот, и это в первую очередь в этом будет заинтересован, конечно, и Китай. Почему? Потому что Иран является поставщиком энергетических ресурсов для Китая в том числе. Вот. А, ну, про цены на нефть это уже отдельный как бы разговор. То есть в общем и целом визит Трампа в Пекин и ведение переговоров с позиции силы, как он привык, да, не получится. Вот посмотрим, что у них получится. У них очень большая и очень сложная повестка переговорная. Посмотрим, что из этого выйдет. Китай на сегодняшний день, вот прямо вот на сегодняшний день, да, они находятся в гораздо более выгодных условиях, потому что Пекин не вовлечен ни в один конфликт напрямую, не дискредитирован ничем в этом отношении, имею в виду с точки зрения международных отношений. Там, например, не напал на Тайвань там, или еще что-нибудь в этом роде. Да? И в этом отношении, конечно, визит проходит именно в таких, при таких обстоятельствах. Посмотрим, что как бы, будет дальше. Но для Трампа сегодня условия не очень хорошие.
2: Ну і, дарэчы, Александр Лукашенко нібыта нагадвае Кітаю, хто яго сапраўдны сябар і партнёр. І 12 траўня падпісвае дырэктыву аб практычным напаўненні ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Рэспублікі Беларусь з Кітайскай Народнай Рэспублікай.
1: Гэта ўсё намёкі ці проста супадзенне? А калі намёкі, дык каму? Про гэта разважае Роза Турарбекова.
4: Это такая пиар-акция, на самом речь. Это зразумело, что он, ну так, вот как бы напоминает, да, себе, что вот я тут, я есть, и у меня прекрасные отношения с Пекином, и Пекину напоминает, и Трампу, возможно, напоминает, не знаю, насколько там следят прямо за действиями Лукашенко и его документами. Вот. Но это не может изменить всерьез сути отношений. Я имею в виду, если мы с вами говорим о белорусско-китайских отношениях, это совершенно отдельная, как бы серьезная тема, вот, где есть свои большие-большие минусы и не очень много плюсов, я имею в виду, для белорусской стороны. Но у Лукашенко есть как бы свои цели. Да, там. Пекин, для, по его мнению, должен выполнять вот в его внешней политике, да, роль, там, я не знаю, второй опоры. Особенно после потери Европейского Союза в качестве основного рынка сбыта. Вот и Украины, не стоит забывать, потому что Украина была одним из крупнейших наших торговых партнеров. Да? Вот. На фоне этого, конечно, надо было демонстрировать какие-то там, я не знаю, успехи. Вот. Но отношения с Китаем развиваются так, как они развивались и раньше. Сильно как бы, качественных изменений не произошло. Пекин не смог заменить, китайский рынок не смог заменить европейский, это известно. Можно по фактам, по цифрам, по датам все это рассказывать. В принципе, об этом я уже неоднократно и говорила, и писала, я имею в виду публикации. Проблема белорусско-китайских отношений заключается не в Трампе и не в России. Проблема заключается в белорусской системе. Для Пекина, для китайских бизнесменов самое сложное – это как раз именно белорусская бюрократическая система и странная модель управления экономикой, которая им не всегда бывает понятна. Вот. Она не является рыночной, сугубо рыночной эта модель является, потому что авторитарная, фактически тоталитарная страна, где государственный сектор имеет очень серьезное, доминирующее, да, фактически место занимает, несмотря на то, что трудоспособное население, да, занято в основном в частном секторе, но вот тем не менее. Лукашенко может в любой момент, там, я не знаю, что-то отнять, что-то забрать, кошмарит бизнес, даже китайским бизнесменам нужны какие-то там, я не знаю, гарантии. Поэтому это, кстати говоря, из моего давнего исследования выводы относительно того, что китайские бизнесмены высказывали свои жалобы относительно белорусской централизованной бюрократической системы, очень советской, по их мнению, по мнению китайских бизнесменов, не по моему мнению, да, которые мешают развитию, свободному развитию белорусско-китайских отношений. Хотя они развиваются хорошо, я имею в виду в целом весь комплекс отношений, но если мы с вами говорим исключительно об экономике, там есть существенные ограничения. Это ограничение, эти ограничения связаны с характером режима Лукашенко. Это еще было до 2020 года такое было.
1: Гэта была палітычная глядальніца Роза Турарбекова. Мы размаўлялі пра тое, навошта Дональд Трамп паляцеў у Кітай і павёз з сабой туды нават Ілона Маска. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дмітер Лукашук чытае газеты з Алінай Харысавай.
5: Гэта я кажу для ўсіх тых гледачоў, якія чытаюць вось пул першага і думаюць, ого, там напісалі ў BBC пра Лукашэнку.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Выглядае на тое, што для Александра Лукашэнка пачалі чытаць замежныя газеты. І аўтары яго тэлеграм-канала штотыдзень публікуюць падборку таго, што ім найбольш спадабалася.
1: А рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмяркоўвае гэтыя падборкі з палітолагіняй Алінай Харысавай.
0: На гэтым тыдні памочнікі Лукашэнкі адсачылі, што пішуць пра Беларусь, у тым ліку ў еўрапейскіх медыя. І нават вычыталі, што Еўропа нібыта гатова ісці на збліжэнне з беларускім рэжымам.
1: Аліна Харысава чытала гэтыя газеты уважлівей, чым гэта рабілі памочнікі Лукашэнкі. Давайце паслухаем, што яна ў іх вычытала.
2: Мы с тобой не один раз звертались до такого анализу подборки, якую вот сбирая с замежных СМИ МЗС, и там в администрации Лукашенко, адмысловый человек там работает, сбирает разные цитаты, какие на корысть режима працуют. Я разумею, что тут есть цитаты из разных СМИ. Ну, по принципу, ведаешь, как Конопатская неяк так выклала в себе на Фейсбуку фотку, дзе яна сядзіць у рэдакцыі, вот, як высветлілася потым раённай газеты Брукліна, вот, а пракаментавала гэта, што амерыканская прэса следзіць за маім візітам у США, вот. Но как бы тут таксама ёсць пэўныя такія СМІ такога ж узроўня, але тым не менш, цытаты. Дэфэнса 24, Польша. Збліжэнне США і Беларусі вынуждает Евросоюз рэагіраваць. Этот сдвиг происходит на фоне заметного снижения эффективности существующей стратегии изоляции. Режим Лукашенко остается внутренне стабильным и более тесно связанным с Москвой, чем до 2020 года. Политика ЕС сегодня характеризуется ограниченной координацией США и низкой способностью добиваться ощутимых политических результатов. Парадигм шифт Пакистан. Так само идея про то, что, скажем так, калийная дипломатия Вашингтона преуспела в установлении практического и взаимовыгодного диалога с Минском, чего не удалось достичь экономическому давлению и политической изоляции со стороны европейцев. Калибр Азербайджан. Президент Беларуси Лукашенко последовательно выступает за дружеские и добрососедские отношения со всеми государствами, тем более с бывшими советскими республиками. Ну и далее там, что вот Евросоюз, там тыры-пыры, все вот эти вот справы. Гэта, ну вот, гэта ўсё ж такі там еўрапейская, ну, за выключэннем калібра азербайджанская, такая вот прэса рознага ўзроўню, але вось такія тэзісы. Гэта ўсё ж такі тэза прасоўваецца пра тое, што Еўрасаюз мусіць неяк перагарнуць старонку, пераглядзець палітыку дачыненняў з Мінскам. І наколькі чуюць гэтую пазіцыю?
3: Мне надо, наверное, предупреждать, когда эти выборки точечные есть из СМИ, но каждый раз, когда они публикуют вот эти выдержки из СМИ, я прохожусь по каждому СМИ конкретно. Я пытаюсь найти, есть ли там действительно такая статья, которую они цитируют. Я сейчас пройдусь вот по некоторым проблемам, которые есть вот в пуле первого и не только в целом в белорусской пропаганде, как они доносят вот эту фальшивую повестку про стремление Европы перевернуть страницу. Самое главное – это то, что смешивается правда и вранье. То есть самые опасные методы пропаганды – это не когда просто напрямую говорят вранье, это когда говорят правду, в которую вмешивают вранье, которое абсолютно другой контекст задает всему происходящему. Как они это делают? Они это делают посредством того, что они выбирают довольно нейтральные фразы из каких-то известных таких trustable, с большим доверием СМИ, выбирают это в эту подборку, а все остальное наполняется тем, что принадлежит либо публикациям из СМИ каких-то также диктатур, авторитарных режимов по типу Азербайджана, по типу того же Китая. Второе – это они ссылаются на европейские СМИ, которые на самом деле просто зарегистрированы в каких-то европейских странах, но имеют достаточно такую репутацию маргинальных СМИ, которые абсолютно пророссийские, их очень мало кто читает. В основном это там поздние переселенцы, например, ну вот представители русского мира в Европе, которые тоже присутствуют. И третье – это недостаточно достоверные переводы. То есть это постоянно я замечаю на белорусском телевидении, в каналах, где они вот цитируют какие-то СМИ. Да, они берут какую-то статью, они публикуют оттуда выдержку, но наполняют это какими-то выборочно там вкидами слов, которые определенную эмоциональную тональность задают этому месседжу, но при этом этих слов там нет. Это очень часто такое случается, что они просто... Иногда они просто даже на телевидении накладывают фальшивый перевод, который на самом деле там не звучал. Это очень частая практика. И в этих публикациях это тоже очень часто делается. Поэтому никакого смягчения повестки, конечно, где-то это выборочно может говориться, но официальной такой политики в Европе нету. Что я перешла на российскую? На российскую цитовали.
2: Ну, зразумела, то бок Еўропа на самой справе, как бы гэта не тренд, вось гэтыя выказванні у еўрапейскім палітыкуме, у палітычным эстэблішменце.
3: Не, асабліва з боку еўразвяза, як вось з інстытуцыі Еўрапейскага Саюза, такога няма. Нейкія пэўныя прадстаўнікі нейкіх краінаў ці партый, яны такое могуць сказаць, але афіцыйнай палітыкі такой, афіцыйных зменаў палітыкі, яны не разглядаюцца, яны ну, зараз няма такой змены. Вось. І гэта, ну, такі цікавы тренд, таму што мы аднойчы ўзялі вось з вамі зміцер такія цытаты з гэтых СМІ, каб разглядзець іх, таму што там вось нейкі цікавы інфаповод быў. А пасля я пачала рэгулярна проста вось так правяраць кожны раз. І кожны раз там ці не існуючыя СМІ, ці не існуючыя заявы, ці неправільны пераклад, таму на вось тое, што режим спрабуе неяк свае дзеянні ім надаць нейкай легітымнасці за кошт таго, што яны цытуюць нейкія замежныя СМІ, у якіх ёсць, напэўна, давер беларусаў. Чаму яны свой давер падвышаюць цытатамі замежных СМІ? Напэўна, таму што на свае СМІ ўжо нельга спасылацца, у беларусаў няма столькі даверу, а трэба паказаць, што вось глядзіце, дзесьці там у іншых краінах таксама так кажуць, у Еўропе. Вось, таму там хутчэй за ўсё будзе таксама враньё, трэба заўсёды перавяраць першыя крыніцы. Гэта я кажу для ўсіх тых гледачоў, якія чытаюць вось пул першага і думаюць, ого, там напісалі ў BBC пра Лукашэнку.
1: Гэта была Аліна Харысава. Яна абмеркавала са Дмітром Лукашуком, чаму беларускія чыноўнікі зацікавіліся тым, што пішуць пра Беларусь у замежных медыя.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакету европейских санкций супроти режиму Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У наступном годе финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливаются, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, СМИ альбо закроются, альбо когось-то треба будет звольнять.
3: Павел Латушко подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенку. Былый политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним со своих видеороликов он отзначил, что удел у голосовании – это махчимость для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримливать политичное представительство белорусского громадства. Поводле Дядка, нават во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивает быть активным и не стратило цікавості до политичных перемен.
5: С 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политичных институтов, демократичных структур, которые саправды обирались белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такой институт, который до того еще пытался репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
3: По словам Миколи Дядка, белорусам важно допомагать один одному.
5: Ты у нас уже это з'явилося, то это треба подтримувати, допомагати, і щоб воно існувало. Вот такі інститути, де любые політичні інститути, вони будуть існувати тільки, коли люди в них зацікавлені, коли вони для них щось роблять, запорують. Бо коли ніхто не буде ходити на вибори, то не буде виборів. Коли ніхто не буде опікуватися політичними структурами, то і структур не буде. Тому я лічу, це не було, цього не було, зараз це є, і це треба підтримувати.
3: Вибори у Координаційну Раду проходять онлайн до 17 травня 2026 года. А удельничать у них могут белорусы как внутри страны, так и за межой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцев. До опошнего пакету санкций, введенных Евразвязом сёлета 23 красавіка супроти режиму Лукашенки, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения, отзначается у заяве высокой представницы Евразвязу у пытаниях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусять забеспечить отповедность своей национальной политики этому рашению Европейского Звязу. Европейский Звяз прямая доведома гэты обовязок и витая его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режиму Лукашенки увели за его подтримку российской агрессии супроть Украины. До іншой темы. Раницей 13 травня подчас массированной поветренной атаки России по городах Украины знов была порушена поветренная простора Беларуси. Поводле данных украинского мониторингового канала «Рында Моніторить», перший беспилотник потрапил у поветренную простору Беларуси каля 8.40. Праз Любіш у Чернігівской области он вылетел у бок Брагина, зауважило выдание «Флагшток». По попередних данных, сегодня раницей не менее за 6 дронов залетели на территорию Беларуси. Их дальнейший лёс покуль невядомы. Тем часом белорусский бок признает, что у Беларуси вельми часто прилетают дроны, только не удокладняя чие. Хоть вядома, что частей за все залетают российские шахеды. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 13 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды ўсім абсалютна жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Разам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі і не толькі паслухаем на вольных хвалях нашага радыё. Тлушчу ўжо спяваю для нас, далей будуць гарадскія, Хартфай, Юры Несцяренка, Хурма ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае праграма «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакету европейских санкций супроти режиму Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У наступном годе финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливают, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, СМИ альбо закроются, альбо когось-то треба будет звольнять.
3: Павел Латушко подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенко. Былый политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дзядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним со своих видеороликов он отзначил, что удел у голосовании – это махшимость для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримливать политичное представительство белорусского громадства. Поводле Дзядка, навод во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивая быть активным и не стратило цікавости до политичных перемен.
5: С 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политичных институтов, демократичных структур, которые бы саправды обирались белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такие институты, которые бы до того еще пытался репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
3: По словам Миколы Дзядка, белорусам важно допомагать один одному.
5: Если у нас уже это появилось, то это треба поддерживать, допомагать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди их зацикавлены, когда они для них что-то делают, сопоруются. Потому что, когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, и это треба поддерживать.
3: Выборы у Координационную Раду проходят онлайн до 17 травня 2026 года. А удельничать у них могут белорусы как внутри краины, так и за мяжой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцов. До опошнего пакету санкций, уведенных Евразвязом сёлета 23 красавика супроти режиму Лукашенко, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения, отзначается у заяве высокой представницы Евразвязу у пытаниях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусят забеспечить отповедность своей национальной политики этому решению Европейского Звязу. Европейский Звяз прямая до ведома гэты обовязок и витая его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режиму Лукашенко увели за его подтримку российской агрессии супроть Украины. До іншай темы. Раніцей 13 травня падчас масіраванай паветранай атакі Росіі па гарадах Украіны зноў была парушана паветраная прастора Беларусі. Паводле даных украінскага маніторынгавага канала «Рында маніторыць», першы беспілотнік патрапіў у паветраную прастору Беларусі каля 8:40. Праз Любіш у Чарнігаўскай вобласці ён вылецеў у бок Брагіна, заўважыла выданне «Флагшток». Па папярэдніх даных, сёння раніцай не менш за 6 дронаў залятелі на тэрыторыю Беларусі. Их дальнейший лёс покуль невядомы. Тым часам беларускі бок прызнае, што ў Беларусь вельмі часта прылятаюць дроны, толькі не ўдакладняе чые. Хоць вядома, што часцей за ўсё залятаюць расійскія шахеды. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 14 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Барадой. Вітаю, шаноўныя, сёння 13 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Рычы Валенс, Мэры Уэлс, Бакетхэд, Стіві Вандер, Александр Рыбак, а таксама гурты The Jay Gales Band, Mod The Hoople, Fleetwood Mac, Roxy Music, Death, The Girl School. Далучайцеся. 13 траўня 1941-га нарадзіўся Рычы Валенс, амерыканскі спявак, кампазітар і гітарыст, які стаяў для вытокаў амерыкана-мексіканскага рок-н-ролу, гэтак званага чыкана-року. Прафесійная кар'ера Рычы доўжылася ўсяго 8 месяцаў. Ён загінуў у авіякатастрофе 3 лютага 59-го года разам з Бадзі Холлі, Біг Боппером ды іншымі пасажырамі. Дон Маклін ахрысціў гэтую трагедыю днём, калі памерла музыка. Так, кар'ера Рычы Валенса абарвалася пачаўшыся. Яму было 17. У 2001 годзе Рычы Валенс быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.